Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рады встрече с вами в эфире независимой русской программы общественной радиостанции 3/Z на волне 92.3 МГц FM. Сегодня в студии с вами Вера Калашникова. Спасибо вам за участие в наших программах, за добрые слова в адрес нашей редакции. Мы всегда рады контактам. Звоните нам, присылайте свои сообщения, свои пожелания. И как всегда, сегодня нас ждут новости России и мира, объявления, рассказы о интересных людях. И в эфире будет звучать русская музыка, наши любимые песни. Оставайтесь с нами на волне 92.3 МГц в среду с 8 вечера и в пятницу с 9 вечера. И, как всегда, начинаем мы передачу с новостей европейских агентств.

Ну а теперь, дорогие радиослушатели, наши новости. Австралия построит нефтеперерабатывающий завод впервые за 60 лет. Австралия рассматривает возможность строительства своего первого нового нефтеперерабатывающего завода более чем за 60 лет. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Албанези. Он отметил, что война на Ближнем Востоке сокращает поставки из-за рубежа и подчеркивает настоятельную необходимость повышения энергетической безопасности. Новый НПЗ поможет защитить страну от будущих потрясений в области поставок. Завод будет построен производителем промышленной химии Петдаман в Западной Австралии. Решение правительства сократить зависимость от импорта нефти было принято после того, как в отчете Министерства финансов Австралии появилось предупреждение о том, что мировой рынок нефти стал более уязвимым из-за ослабления резервов на случай потрясений в поставках. Мировые запасы нефти снизились из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, в то время как рынки нефтепродуктов в настоящее время находятся под угрозой дальнейшего ужесточения. В настоящее время Австралия 80% удовлетворяет свои потребности в топливе за счет импорта. Большинство нефтеперерабатывающих заводов Австралии были построены в 1950-х и 60-х годах, но высокие эксплуатационные расходы и появление крупных НПЗ по всей Азии вынудили многие из них закрыться в течение трех последних десятилетий. И нефтеперерабатывающий завод «Ампол» в Квинсленде и завод «Viva Energy» в Виктории, оба на востоке страны, являются в настоящее время единственными действующими предприятиями по сравнению с теми восьмью, которые были еще в 2000 году. И немного о Европе. Вся Европа буквально полыхает. Огнем охвачены Испания, Франция, Англия, Португалия, Турция, Греция. Площадь выгоревших от лесных пожаров территорий превысила среднегодовые значения. Около 1000 человек эвакуированы из-за лесного пожара на западе Испании, а во французской коммуне Ля-Порш огонь уничтожил почти 200 домов. Людей бросили один на один с огнем. Сообщений об эвакуации не было. Тысячи жителей остались без крыши над головой и имущества. Когда огонь подходил к домам, техники не было. И рядом полыхали районы с дорогими виллами, которые пытались тушить в первую очередь. Курорт миллионеров на полуострове Кап-Фаре сейчас больше напоминает город-призрак. Огонь уничтожил постройки и 42 тысячи гектаров уникального соснового леса. Огонь сейчас подбирается к Бордо. Это один из крупнейших городов Франции. Остановить пламя не получается из-за аномальной жары. На юге движение по железным дорогам и автомагистралям остановлено. Обугленные корни и выжженная земля – это все, что осталось после огня, который метр за метром сжигал леса на юге-западе Франции. Это самые масштабные пожары со времен Второй мировой войны. В соседнюю Испанию на борьбу с пожарами скидываются всем миром. 90 тысяч гектаров уничтожено. МВД Сербии отправило вертолеты 40 спасателей. Руководство королевства объявило национальное бедствие и обратилось за международной помощью. В Турции также продолжаются масштабные лесные пожары. Пожарные службы одновременно ведут борьбу с десятками очагов возгорания. К тушению привлечены самолеты, вертолеты, беспилотники и большое количество наземной техники.
Изменение климата приводит к повышению температур по всему миру. И по данным службы измерения климата Коперникус, Европа нагревается быстрее других континентов, в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Именно это приводит к учащению летних тепловых волн, усилению давления на системы водоснабжения Европы и к более интенсивным лесным пожарам. И еще немножко об Испании. Мигранты штурмуют Испанию. Испанский автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки, столкнулся с беспрецедентным наплывом нелегальных мигрантов. По оценкам МВД Испании, только за последние 24 часа границу смогли пересечь около 60 тысяч человек, что сопоставимо с половиной всего населения этого города. Люди добирались и вплавь, и пешком, и десятки мигрантов при этом погибли. Правительство Испании приняло решение задействовать подразделения сухопутных войск для поддержки гражданской гвардии в обеспечении безопасности города. Кризис привел к человеческим жертвам, столкновениям на границе и острому дипломатическому конфликту внутри Евросоюза. Всему виной решение Мадрида помогать беженцам. Правительство Испании обещает предоставить гражданство более чем 500 000 иностранцев. Эксперты уверяют, что это может спровоцировать новые волны миграции и торговлю людьми. Теперь Евросоюз для десятков тысяч африканских нелегалов стал ближе. В надувных кругах с ластами и другими надувными самодельными средствами сотни нелегалов переплывают Гибралтар. Люди пытаются обогнуть пограничную дамбу вплавь. Все ради того, чтобы оказаться на испанском берегу. Крупнейший за последние 5 лет миграционный кризис охватил и Мелилью. Нелегалы оказывают ожесточенное сопротивление полиции, бросают камни, жгут автобусы, автомобили. Караваны мигрантов идут по дорогам всю ночь до рассвета. Те, кто все-таки смог прорваться через пограничное ограждение, не скрывали своей радости. Многие кричали: «Слава Испании!». Ну, а теперь немного о США. США ввели пошлины против 60 стран. Администрация Дональда Трампа анонсировала введение новых импортных пошлин.

Их размер составит от 10 до 12,5% и затронет продукцию, поставляемую 60 торговыми партнерами США, в том числе странами Евросоюза. Меры вступают в силу незамедлительно, а для грузов, уже находящихся в пути, новые тарифы начали действовать с 28 июля. В Вашингтоне заявили, что новые меры направлены на борьбу с импортом товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Соединенные Штаты уже почти столетие запрещают такой импорт и строго соблюдают этот запрет. Настало время, чтобы наши торговые партнеры сделали то же самое. Ряд стран уже раскритиковали решение США. Китай выступил против таких односторонних тарифов. Австралия, Бразилия и Норвегия назвали их необоснованными. А Евросоюз отметил, что Вашингтон сохранил ранее согласованные предельные уровни пошлин. Ровно месяц прошел после разрушительного землетрясения в Венесуэле. Все это время уточнялось число жертв. 24 июня с разницей в 40 секунд были зафиксированы две серии сильных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Стихийное бедствие стало крупнейшим в стране с 1900 года. Эксперты прогнозировали, что число жертв может составлять в целом 10 тысяч человек. Ежедневную правительственную сводку публикует в социальных сетях Хорсе Родригес, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы. Работы по разбору завалов и поиску погибших продолжаются.

Дорогие друзья, сегодня наша страничка «Знаменательные даты» посвящена композитору Вячеславу Добрынину. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Вячеслав Григорьевич Добрынин. Советский и российский композитор, эстрадный певец, народный артист Российской Федерации, 15-кратный лауреат фестиваля «Песня года» и лауреат множества других отечественных и международных конкурсов и фестивалей. Он воистину был народным любимцем. Среди его хитов такие песни, как «Так вот какая ты», «Где же ты была», «Не сыпь мне соль на рану», «Льется музыка», «Синий туман». Эти песни звучали и на застольях, и на праздниках у простых людей, и с нашей эстрады. И они продолжают звучать сегодня. Наиболее плодотворно сотрудничал композитор с поэтом Леонидом Дербеневым. А родился он в 1946 году в Москве. Отец его был кадровым военным, Галуст Аганесович Петросян, армянин, а мать – медсестра Анна Ивановна Антонова из Москвы. Они познакомились во время войны, и отношения у них были кратковременные. И после войны отец не приехал в Москву, вернулся к себе в Армению. И так в детстве Добрынин носил фамилию матери – Антонов. С 3 лет у него проявились музыкальные таланты. Услышав какую-нибудь музыку по радио, он тут же почти один в один воспроизводил ее на маленькой детской гармошке. Мать считала, что музыка не может быть хорошей специальностью. Она была отличной портнихой. Все свои силы и средства отдавала на воспитание и образование сына. Она отдала его в элитную школу московскую и учила музыке. Мама настаивала на университетском образовании. Вячеслав учился хорошо, легко поступил в МГУ, на исторический факультет по специальности «История и теория искусства», но занятия в вузе он стал совмещать с учебой в музыкальном училище, где и закончил 2 отделения – народное по классу баяна и дирижерское хоровое. А еще он стал битломаном. Александр Градский, например, называл его «лучший Джон Леннон Москвы», потому что он пел и играл на гитаре битловские песни. После университета Вячеслав поступил в аспирантуру МГУ на специальность истории искусства и написал ряд интересных статей по истории музыки. И даже какое-то время работал гидом в Музее изобразительных искусств. Однако музыка победила. Свои первые песни Добрынин начал писать еще в студенчестве под влиянием группы «Битлз». В 68-69 годах он был участником вокально-инструментального ансамбля «Орфей», играл там на электрогитаре. Затем руководил «Виа Лада», был гитаристом в джазовом оркестре Олега Лунгстрема. Кроме того, начал писать свои песни для исполнителей эстрады. В 1972 году он официально сменил имя на Вячеслав Григорьевич Добрынин, чтобы его не путали с известным уже однофамильцем, композитором Юрием Антоновым. Кстати, всю жизнь они были друзьями. А вот как сольный исполнитель Вячеслав Добрынин начал выступать поздно, где-то с 39 лет. И в конце 80-х годов прошел его первый творческий вечер «Ни минуты покоя», на котором уже известные артисты исполняли его собственные композиции. Очень быстро обрел Вячеслав Добрынин всесоюзную славу не только как композитор, но и как певец. Его концерты собирали полные стадионы. Начались гастроли, иногда он давал по 6 концертов в день.
и продолжал сочинять. Его окружение, друзья, артисты присвоили ему шутливое имя «Доктор Шлягер», так как все, что выходило у него из-под пера, становилось музыкальным шлягером. И позже, в 1990 году, он создал свой собственный коллектив «Доктор Шлягер». А еще Вячеслав Добрынин писал музыку к фильмам и сериалам, но все же популярность ему приносили песни. Всего за свою карьеру он написал почти 700 песен и выпустил около 50 авторских и сольных дисков. Песни его исполняли Михаил Боярский, Анна Герман, Михаил Шафутинский, Ольга Зарубина, Лев Лещенко, Маша Распутина, Алла Пугачева, а также Виа, «Веселые ребята», «Самоцветы», «Леся песня», «Синяя птица». Среди наиболее популярных песен Вячеслава Добрынина называют «Льется музыка», «Синий туман», «Так вот какая ты», «Мое ретро», «Где же ты была», «Большая медведица», «Бабушки-старушки», «Незабудка», «Кто тебе сказал?» «Все, что в жизни есть у меня». Ну и немного о его личной жизни. Первый раз Вячеслав Добрынин женился в 1970 году. Супругой его стала девушка по имени Ирина, будущий врач-реаниматолог. Она была очень красивой девушкой, образованной, энергичной и имела знакомство в мире искусства. Именно она познакомила Вячеслава с поэтом Дербеневым, который стал его другом и основным соавтором его песен, хитов. Ирина продала единственную свою драгоценность – старинное кольцо. И на эти деньги они купили пианино, инструмент, о котором так много лет мечтал начинающий композитор. Появилась известность первой поклонницы. А еще появилась дочь, Катя, о которой надо было заботиться. А это ему стало мешать. Супруги быстро расстались. Он ушел жить к матери. Они не разводились, просто жили отдельно. И отношения они сохранили. Он щедро помогал деньгами и даже в дальнейшем вел подросшую дочь в мир кино, снявшись с нею в двух фильмах. Дочь Добрынина, Екатерина, окончила в ГИК. И позже уехала в США, где вышла замуж за режиссера Шейна МакГаффи. И сегодня у Добрынина там растет внучка. Вторую свою жену Добрынин встретил в 1985 году. В это время у него был такой стресс в связи с тем, что умерла его любимая мать. А избранницей его стала архитектор Ирина. Они случайно познакомились на стадионе во время одного из матчей. Дело в том, что Вячеслав был страстным футбольным болельщиком. На тот момент Ирина была замужем за футболистом московского «Динамо», но это была не единственная встреча. Спустя время футбол опять свел их, на этот раз на юбилее тренера Валерия Газаева, и они стали жить вместе. Сначала в гражданском браке почти 15 лет, а официально оформили брак в 1996 году. И Ирина оказалась очень терпеливым человеком, наполнила его жизнь уютом и душевным покоем. До конца дней она была рядом с композитором. Хочется провести некоторые цитаты, которые опубликовал Вячеслав Добрынин в своей книге. «Как-то так получается, — писал он, — что женщины сами брали меня в оборот. Мне легче оказаться в чьих-то руках, чем брать кого-то в охапку. А вот попав в сети, я ленюсь выбираться». Такое вот высказывание немножко ироническое. А теперь о песнях. Я написал очень много песен, которые полюбил народ. Громко сказать, что на них выросло несколько поколений, но совершенно точно мои песни сопровождали каждого, кому сегодня за 30. А вот еще о том, как они работали с Дербеневым, всегда, по-видимому, были на одной волне.
Он пишет: «А я однажды по телефону сыграл Дербеневу одно пришедшее в голову вступление. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И мне захотелось, чтобы именно на это ла-ла-ла у слушателя защемило бы сердце. Нужны были хорошие, емкие слова». И он перезвонил мне через 2 часа, предложив слово «прощай», и сразу продиктовал этот куплет: «Прощай со всех вокзалов, поезда», ну и так далее. «У меня, — говорит композитор, — у самого сразу сердце защемило». Еще он писал: «Все, что я делала в жизни, не оказалось бесполезным, не исчезнет бесследно. Когда я выхожу на концертную сцену, со мной часто поет весь зал». И почему песня одного композитора нравится всем, а другого нет? Ответить может лишь Бог. Но для этого надо сначала попасть на прием к нему. Да, это был большой успех и большая народная любовь. В 2022 году у Вячеслава случился первый инсульт. А вот в сентябре 2024 года, Добрынин пережил, вернее, не пережил третий инсульт. Он умер в возрасте 78 лет. Но песни его живут, их поет Россия, поют простые люди на праздниках и застольях, поют современные певцы, такие как «Шаман» или, например, хор турецкого, исполнением которого песни льется музыка. Хочется сегодня закончить наш небольшой рассказ о замечательном композиторе, о мелодисте, песни которого помогали и помогают людям жить и любить.

Ну, а теперь наше объявление, дорогие друзья. Так, 4 сентября Русский дом приглашает всех в час дня. У нас очередной семинар «Школы здоровья». Ведущая этих семинаров Ангелина Эрви расскажет нам о гипертонии. Итак, тема семинара очередной «Школы здоровья». Гипертония – это опасно. Все о профилактике гипертонии. 5 сентября приглашаем всех на новый спектакль театра живой поэзии «Эмпирей». Это очень новая большая работа автора и режиссера Вячеслава Миллера и других артистов этого театра «Манекены». Это спектакль «Манекены» – поэтическая, философско-психологическая драма с элементами комедии и мюзикла. Нас ждет захватывающий сюжет, живая поэзия, мощная актерская игра, завораживающий видеоряд и прекрасная музыка. Приходите 5 сентября в 6:30 вечера в «Феникс театр». Начало спектакля в 6:30. Продажа билетов уже началась на trybooking.com. Пьеса будет показана в «Феникс театре» 5 сентября, это суббота, в 6:30. Итак, ну еще важное для нас, мирбыльчан, событие – это детский музыкальный инструментальный конкурс «Лира». Мы его проводим каждый год, и в этом году он состоится 13 сентября. Уже началась регистрация участников. Конкурс посвящен в этом году 120-летию со дня рождения замечательного русского композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Приглашаются дети с 6 до 18 лет, которые играют на различных музыкальных инструментах. Чтобы участвовать в конкурсе, надо зарегистрироваться по имейлу lirayunity@gmail.com. Или позвонить по телефону 0423-311-173. Итак, приглашаем детей от 6 до 18 лет на музыкально-инструментальный конкурс «Лира». Детский музыкальный конкурс «Лира» в этом году посвящен Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, 120-летие со дня рождения которого отмечает вся музыкальная мировая общественность. И давайте послушаем сегодня романс Шостаковича из кинофильма «Овод».

Дорогие друзья, сегодня наша страничка здоровья будет посвящена витаминам группы В. Эти витамины регулируют деятельность нервной и сердечно-сосудистой системы, системы кроветворения, желудочно-кишечного тракта, снижают негативное влияние стрессовых факторов, поддерживают иммунитет и гормональный баланс, обеспечивают здоровье кожи, волос и ногтей. Мы расскажем, в каких продуктах содержится сразу по несколько витаминов этой группы и как правильно готовить эти продукты, чтобы сохранить питательную ценность. Итак, витамины группы В. Это комплекс из 8 жизненно важных нутриентов. В1 – тиамин, В2 – рибофлавин, В3 – ниацин, В5 – пантотеновая кислота, В6 – пиридоксин, В7 – биотин, В9 – фолиевая кислота и В12 – кобаламин. Все эти витамины необходимы для выработки ферментов и влияют на обменные процессы во всем организме. Но каждый витамин уникален по структуре и свойствам. У каждого есть своя специфическая роль. Так, витамины В1, В6, В9 и В12 снижают уровень токсичной аминокислоты гомоцистеина, которая повышает риск инфарктов и инсультов. В3 способствует усвоению растительного белка и защищает клетки поджелудочной железы. В5 – важнейший витамин для похудения. Он запускает процесс липолиза, высвобождение триглицеридов из жировых клеток для получения энергии. Итак, какие же продукты богаты витаминами группы В? Субпродукты, особенно печень. Субпродукт, особенно говяжья печень, рекордсмен по содержанию витаминов группы В. При употреблении говяжьей печени рекомендуется порция 150 грамм 2 раза в неделю. Можно полностью закрыть потребность организма в витаминах В2, В3, В5, В6, В9 и В12. Итак, печень – это чемпион по содержанию витаминов группы В. Под вторым номером идут семена и орехи. Всего из 3 столовых ложек семян подсолнечника – это рекомендованная норма в день – можно получить до 37% от дневной нормы витаминов В1 и витамина В6. Из рекомендованной дневной нормы семян конопли в 30 грамм можно получить 32% суточной потребности в витамине В1 и 17% в витамине В3 и В6. Семена и орехи удобно брать в качестве перекуса или добавлять в различные блюда. Но не увлекайтесь, не превышайте рекомендованные нормы потребления 2-3 столовые ложки в день. Под номером 3 идут грибы шиитаки. Порции сушеных грибов шиитаки в 20 грамм можно закрыть дневную потребность в витамине В5 и получить около 20% суточной потребности в витамине В2 и витамине В3. Для сохранения витаминов готовить грибы следует на медленном огне не более 5 минут. Этот витамин неустойчив при высоких температурах. Для полноценного усвоения работы В3 необходим достаточный уровень аминокислоты триптофана. Поэтому полезно сочетать источники В3 с сырами, орехами и белым мясом. Под номером 4 идут яйца. В одном желтке содержится 28% от суточной нормы биотина. Для оптимального его усвоения белок должен быть приготовлен, а желток должен оставаться жидким, так как авидин в сыром белке блокирует усвоение биотина.
Активность В7 повышает магний, поэтому для лучшего всасывания витамина можно добавлять к блюдам из яиц кунжут, шпинат, тыквенные семечки и орехи. Лучше всего миндаль и кэшью. Также яйца являются хорошим источником витамина В2 и витамина В12. Кальций в составе яйца усиливает всасывание витамина В2. Итак, готовим яйцо так, чтобы белок был уже твердым, а желток оставался жидким. Под номером 5 идут бобовые. Это один из лучших растительных источников витаминов. Из дневной порции вареной фасоли в 150 грамм можно получить 30% суточной потребности витамина В1 и 52% от суточной потребности витамина В2. Одна порция вареной чечевицы содержит 271 микрокилограмм фолиевой кислоты, что составляет 68% от суточной потребности в этом витамине. Не стоит забывать его содержание в бобовых антинутриентах. Замачивайте их перед приготовлением на 8-12 часов для лучшего усвоения. И, наконец, под номером 6 – рыба. С помощью одной порции в 200 грамм запеченной семги можно полностью закрыть дневную потребность в витаминах В3, В6 и В12 и получить 75% от суточной потребности в витаминах В2 и В5. Витамин D, содержащийся в семге, способствует усвоению В6. Готовить лучше в небольшом количестве жидкости и не сливать ее после варки. Так сохраняется большая часть витамина В6. Для лучшего усвоения В1 стоит употреблять термическую обработанную рыбу. Не всегда потребность витамина группы В можно восполнить только из рациона питания. При воспалительных процессах кишечника может быть показан прием в виде добавок. Консультация врача поможет определить наличие дефицита, дозировку и форму БАД, подходящих именно вам.

Сегодняшнюю передачу подготовила и провела Вера Карлашникова. Я прощаюсь с вами, желаю всего хорошего и на прощание предлагаю послушать старинный эмигрантский романс «Белое танго». Романс Николая Тюханова исполнит Михаил Шафутинский.